Проанализировав структуру советской системы социальной защиты, он приходит к выводу, она испытывает очень большие трудности.